плакан твой. Тут филехт ясный гавана мой ты след. Denkst an mich, erinnerst du und lachst.